Баллок и Хали «Dive into me». В этом году Алок уже неплохо так постарался, надо сказать, чтобы порадовать фанатов новыми треками. И с Faceless посотрудничала с Дэвидом Гетто и с Дженнифер Лопес. И вот, пожалуйста, с Хали. И получилось очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Вспомним самый успешный сингл в карьере Ava Max «Sweet But Psycho» совсем скоро. Прежде послушаем проект «The Second Voice» с суперхитом, который в свое время лидировал в мировом Шазаме. «Let Me Be» также совсем скоро. А вот раньше всех с нами Мари Краймбрин. С историей все прошло. Здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

идеально подходит для лета. Никакого четкого плана. Да, вот такое легкое покачивание. Сегодня тут, завтра там, на выходные вообще сгоняю куда-нибудь. Это правильно. Жаркое время года, конечно же, надо ценить. А вот еще надо ценить технологичность, комфорт и удобство. Вот в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб мы об этом позаботились. Там и эфир можно слушать 24/7, и прямую трансляцию из студии посмотреть, и 9 музыкальных потоков в разных стилях заценить. Приложение абсолютно бесплатное. Скачивай и наслаждайся.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдых украсим суперхитами здесь, на Европе плюс. Более того, полчаса мы будем наслаждаться ими без каких-либо остановок. А это, согласись, особенно приятно, особенно круто. Впереди Дипло и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Прежде лови Ава с вещицей Meet Me in the Dark. А еще не пропусти Temper City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Авичи, Майли Сайрус и многие-многие другие. Полетели.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Так звучит Country House. Как по мне, так полнейший восторг. Хочется самому даже потанцить под эту вещицу. Это Дипло, это Эдриан Нуньес, тема Two Steppin' только что в твоих динамиках. Ну и к слову, восторг, от которого тоже захочется потанцить, совсем скоро случится здесь, на Европе Плюс. Уже завтра в динамике ворвется бригада У, Вэлла Вики, а также радиоактивное шоу Rush, Антон Камолов, Артур и Саша. Новый сезон уже на подходе. Все самое интересное начнется в понедельник, 17 августа. Подключайся и наслаждайся любимыми шоу. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дати, Take Me There, а также диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико впереди. Оставайся.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.
2: Yeah.

Невероятно красивый атмосферный трек. Это Dirty Take Me There. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Все треки ожидаются максимально разнообразными. Вдарим инди-рока вместе с Домиником Файком. Послушаем Baby Doll. Прежде ловить дэнс-поп, новинку от Fastboy. Насладимся историей Music Sounds. А вот еще раньше не пропусти супер-хит на стыке Future House и хип-хопа. Don Diablo, Gucci Mane и Emily Sandes Vibe. Совсем скоро здесь на Европе+. Никуда не уходи. Прогноз.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Запоминай, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Баста и Майя Мишель с историей «Если я буду танцевать». Привет, Лави, Бибер, Рексу и Давида Гетту с вещицей Sad Girls. А еще не пропусти суперхит от клан Carousel Ride. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Imagine Dragons, Chapel Rona и многие-многие другие. Будь рядом.
0: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама.

0: Ватурмоторрус.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты.
3: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на европа+.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: 12+.

0: Точка.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

Баста и My Michelle с историей «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь». После таких слов, конечно, сердце становится чуть теплее. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Классная легкая летняя новинка на подходе. Филат в Карасе и Денис Фёрст «Sweet Summer Night» совсем скоро. Слушаем и наслаждаемся. Прежде с нами Айова, с тем и мы. А вот раньше всех здесь отметится картун Кристен Ярви и Китти Флорентайн с суперхитом «On the Break of Dawn». Все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие минуты.

Sweet Summer Nights. Это Филатов, кажется, Денис Фёрст прямо сейчас. Ну, Sweet Summer Night уже закончилась. Мы вкатываемся в Sweet Summer Morning здесь, на Европе Плюс. Ну, а воскресное утро особенно прекрасно. Много часов отдыха впереди. А еще впереди больше часов и больше музыки. Послушаем трек с последнего альбома Мадонны Confessions 2. Трек Bizarre, записанный вместе с Мартином Гарриксом совсем скоро. Прежде лови Риальто с историей No One Leaves This Discotheque Alive, а также Леони и Калума Скотта с суперхитом Stay здесь, на радиостанции номер один в России.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса мы проведем в компании топовых артистов, а главные мировые хиты будут греметь без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами группа The Bouse с историей Magnetic. Прежде здесь отметить сенатор и 54 Ultra с вещицей Talk to You. Чуть раньше не пропустит Эдди Свим со системой Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс лови суперхиты от Шаус, Savage Garden и многих других. А в новом часе встречай Дениса Романова.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: більше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 6 утра в Москве.

0: величайшая работа.
1: Как я ворвался. Я просто пританцовывал и поигрывал еще немножко, как будто бы на виртуальном фортепиано. The Bouse, их работа Magnetic, трек, которому хочется подпевать, хочется подыгрывать. Один из главных хитов лета 2026. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет легендарная Мадонна. Мы все в последнее время слушаем ее работу актуальную. Бизар в этот раз будет тема легендарная Frozen. Красотища, обязательно послушаем. Будет Медуза и танцевальный хит I Don't Wanna Go Home Tonight. В общем, тема актуальна, конечно, для уикенда, для времени такого.

я думаю, что у многих сейчас время раннее, поэтому и не отошли еще потихонечку, да? Потихонечку отходят, наоборот, надо сказать, от времени позднего. В общем, мы все-таки в утро перетекаем плавно и как раз-таки ждем эту музыку. Все, буду ставить эту музыку для тебя. Меня зовут Денис Романов, привет и легкого воскресенья!

градусы на ресницах, так называется их. Я аж немножко это... на ресницах. На ресницах. Классная фанки-поп. Тема 26-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку продвигается выше и выше. Прекрасно. Это прекрасно. Уже на следующей неделе, я уверен, что мы их услышим в десятке, почему нет лучших. Но и чтобы так произошло, нужно, конечно, поддержать их на europaplus.ru. Так что заходи, голосуй и дождись новинку от Кайго, трек, за который тоже можно голосовать, чтобы он появился быстрее в чарте. Take Me Back, так называется его трек, будет BTS, их вечный хит Swim. Все это впереди на Европе Плюс скоро.

впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет. Мизмо, танцевальная тема Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Не соврал, получается. Все так. Будет Келвин Харрис, легенда танцевальной, да и не только How Deep Is Your Love. Это база, это классика, это мы слушаем. Еще, конечно, слушаем Тейм Импалу и кей-поп суперзвезду Дженни. Их работу Дракула.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Утро в Москве.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

тема танцевальная. Не забывайте, что, конечно, самую крутую музыку на планете Земля, в том числе дэнс-поп-хиты, у нас можно слушать здесь, на Европе Плюс, чем мы и займемся скоро. Будет Алиф Арбен и Боди Ток, будет Дэвид Гетта и команда I Supernova Love. А еще, конечно же, можно зайти на europaplus.ru или установить наше новое мобильное приложение, называется Radio Hub, и там все это слушать. Там есть целый поток музыкальной пати, так и называется, если хочется вечеринки. Тем более, уикенд продолжается, поэтому предложение суперактуально. Но и без ограничений, хотел сказать. Предложение без ограничений. Так что заходи, качай Radio Hub во всех магазинах приложений. Мы тебя ждем.

Абсолютная легенда. Электронная, да и не только. Это Дипло, Two Steppin. Мы, конечно, Дипло помним. Самый главный, наверное, проект. Проект жизни Дипло — это команда Major Lazer. Помните эту песню? Lean on. Ладно, я не буду увлекаться, не буду подпевать. Самое главное, знаете, что Дипло — это величайшая суперзвезда. Наверное, вместе с ним в один ряд можно поставить, ну, например, Майли Сайрус. Мы, кстати, скоро послушаем ее работу Flowers здесь на Европе Плюс. Будет также Джейсон Дерула, его история Мичико вместе с диджеем Гоча. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Лови!

0: суперстар Элок и соул-звезда Халид Дайв и Into Me, так называется их работа. Совместная тема, классная, очень рекомендую послушать в целом творчество Халида, если такая возможность есть. Впрочем, мы и на Европе Плюс здесь тоже иногда его ставим. И, конечно, других артистов тоже ставим. Ставим, не выговорил одну букву. Роб Томас, Lonely No More, поп-рок хит легендарный, послушаем его до конца часа. Будет Кендрик Ламар и Сиза, хип-хоп звезды, их история Лютер. Все это впереди, все до конца часа услышим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
2: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это Роб Томас, Lonely No More. Мы, конечно, одиноки не будем, естественно. У нас здесь на Европе Плюс компания суперкласс, я вам скажу. Есть Fastboy, новинка Music Sounds, Ava Max, Тима Белорусских, Шабузи, Барс Антипс, его великая тема будет Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Все впереди, все дадим-дадим в новом часе здесь на Европе Плюс. Скоро. Дождитесь.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Минздраве рассказали о готовности к вакцинации от гриппа. КАМАЗ приступил к разработке автобуса с автопилотом. И сегодня день воздушного флота России. Об этом прямо сейчас. Итак, более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, начало поставок запланировано на конец августа. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественных вакцин в новом эпидсезоне будет достаточно для проведения прививочной кампании. Вакцинацию планируют проводить за счет федерального.

российского бюджета. Россиянки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят в немецком Франкфурте на Майне. Второе место заняла команда Болгарии, третье – спортсменки из Китая. Добавлю, что чемпионат мира по художественной гимнастике завершится сегодня. Он считается последним первенством планеты, на котором россиянки вынуждены выступать в нейтральном статусе без флага и гимна страны. КАМАЗ приступил к разработке первого автобуса с автопилотом. В компании уточнили, что внедрять такой транспорт на российские дороги станут поэтапно. Процесс будет учитывать опыт эксплуатации беспилотных грузовиков и зависеть от создания необходимой нормативно-правовой базы. Грузовики КАМАЗа системы автопилота проходят испытания на трассах М-11, СКАТ и М-12, а в мае они выполнили первый международный рейс между Россией и Казахстаном. Сегодня день воздушного флота России. Это профессиональный праздник пилотов и работников авиационной инфраструктуры. Ежегодно его отмечают в третье воскресенье августа. 12 августа 1912 года Николай II велел сформировать первую авиационную часть России, а в 1933 году в честь достижений ученых, авиаконструкторов, работников авиапромышленности, а также летного и технического состава ВВС был установлен День воздушного флота. Большинство опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Свою позицию они объясняют тем, что мужчина – это добытчик, что делает его более надежным в глазах женщины. Только каждая восьмая россиянка предпочитает равенство в доходах, а 11% женщин спокойно реагируют, если супруг зарабатывает больше. При этом мужчины сообщили, что обеспечивать семью должны оба, однако треть готовы быть главным кормильцем, если женщина ведет быт и растит детей. В конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе+. С вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

дуэт Fastboy на Европе Плюс, их новинка Music Sounds, классная летняя тема. Здорово, что они нас под конец хотя бы лета, но вот таким летним хитом порадовали. На десерт, будем считать, что на десерт. Кстати, Fastboy очень интересные персонажи, и за последние пару лет о себе громко заявили, всегда рады слышать их здесь на Европе Плюс, это 100% так. Если тебе по душе их работа, голосуй на europaplus.ru, чтобы мы услышали ее поскорее в нашем фирменном чарте, в нашем еврохите, так что ждем. И, конечно, ждем гороскоп. Послушаем его совсем скоро. Какой уикенд без гороскопа? Естественно. Послушаем. Будет также September и Satellites. Будет Леони и Колумб Скотт с треком Stay. Все это уже в ближайшие минуты. Дождись.

Так, вы ждете гороскоп все? Ну вот слушайте. Гороскоп на сегодня, 16 августа, Овны. Отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Мантра была. Все, ставим себе задачу на сегодня отдыхать. А тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились кое-какие договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то чудеса. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. А можно всегда, чтобы так было. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. И рыбы, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались.

это Ave Meet Me in the Dark. Тема танцевальная, уже нам знакомая. Мы, конечно, ее любим, естественно, и любим дэнс-хиты в целом. Поэтому по субботам в 22.00 слушаем вместе шоу «Резиденс». Если вчера прослушал, стыдоба, конечно. Позор, надо слушать, естественно, в качестве подкаста на europaplus.ru. Там можно зайти, все выбрать. Любой из выпусков, свежие выпуски, как правило, появляются буквально через пару дней. Поэтому можно пока послушать все предыдущие. Почему бы нет? Отличный саундтрек. Есть еще пара рекомендаций. Есть Биби Рекса и Дэвид Гетта. Их история «Sad Girls» будет также Эбен и Халлоу. Все это впереди. Все утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного воскресенья.

0: Мировой суперстар Джон Дамма, Джулия Чёрч. Вместе с ним на вокале Шейцу. Blue, так называется их работа. Тема красивая, танцевальная, для уикенда, конечно, подходящая. А вот для будних дней, ребята, подходит, естественно, наше шоу. Бригада У, шоу Rush. И, конечно же, наверняка все по ним соскучились. Есть отличная новость для вас, для всех. Они возвращаются уже завтра.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Amazing и Софиэлис Бэкстер. Heartbreak, Make Me a Dancer. Это оно. Больше хитов и больше музыки впереди. Ждем. Кого ждем? Будет Шиллер, легендарная тема Dream of You. Будет Тедди Свимс, Mr. Know It All. Боб Синглер и Кайза, их стильная фанки-поп-история I Can Wait. Все это впереди, все в новом часе. Дождись.
1: Европа Плюс, K-Pop. Хиты, которые заряжают.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами снова Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Россию и Египет связал еще один авиамаршрут. Бабье лето придет в Москву к середине сентября. И сегодня день малинового варенья. Об этом прямо сейчас. Итак, египетский перевозчик Air Cairo выполнил первый рейс из Эль-Аламейна в Москву. Самолет вылетел с побережья Средиземного моря и прибыл в аэропорт Шереметьево. На борту лайнера находились 176 пассажиров. Ранее Росавиация выдала авиакомпании разрешение на выполнение программы перелетов из Египта в Россию по новому маршруту. Как отмечается, новое направление позволит увеличить туристический поток между двумя странами. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян. Спортсмены и команды теперь могут выступать под национальным флагом на мероприятиях, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Постановление при этом не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации этого вида спорта. Ранее россиян допустили до квалификации на Олимпийские игры, однако они отказались участвовать без флага и гимна. Бабье лето придет в Москву к середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, при благоприятном сценарии в первый месяц осени температура

способна подняться до плюс 25 градусов. Однако, согласно прогнозам, уже в 20-х числах сентября ожидается до 13 градусов днем, а по ночам возможны первые заморозки. Россияне чаще всего держат деньги на накопительных счетах и банковских вкладах. Их используют 43,3% опрошенных соответственно. Также для большинства сейчас важнее сохранность уже собранных средств, а не заработок на инвестициях. Как выяснилось в ходе опросов, ценные бумаги вкладывают 19%, в валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно по 5%, а у каждого пятого совсем нет накоплений. Сегодня отмечается День малинового варенья. Этот весьма удивительный праздник появился в 2015 году, и выбор даты не случайен. В этот день на Руси праздновали малинник, праздник, посвященный самой ягоде. Малину ценили во все времена за вкусы и полезные качества, используя как средство против простуды и для повышения иммунитета. А впрок ее заготавливают чаще всего в виде варенья. Оно способствует улучшению кровотворения, является антидепрессантом и, в отличие от лекарств, не провоцирует гастрит. В конце выпуска курса валют на выходные и ближайшие понедельник: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Fresca to get.

Дэн на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Будет The Second Voice. Стильная летняя тема, танцевальная. Такая немножко колорита в ней присутствует. А может и много. Let Me Be послушаем, оценим. Естественно, будет Ларин и Warning Signs. А еще будет гороскоп, само собой. Если хочется вместе с нами, вместе с Европой Плюс, составить планы на этот уикенд, на вторую половину уикенда, на воскресенье, то дождись. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс.

Гороскоп. Гороскоп на Европе Плюс. Гороскоп на сегодня 16 августа. Погнали. Овны. Отдыхайте с чистой совестью. На сегодня нет срочных дел. Все, точка. Это ко всем знакам. Тельцы, следите, чтобы по глупости не разрушились кое-какие договоренности. Близнецы, в этот день выбирайте дела только по душе. Раки, весь день с вами будет происходить что-то чудесное. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Девы, сегодня вам разрешается бросаться из крайности в крайность. Весы, не надо пытаться что-то сделать, если у вас нет сил. Отдыхайте. Скорпионы, постарайтесь сегодня никому не лгать. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться со сложной задачей. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. И рыбой, наслаждайтесь любой ситуацией, в которой вы как-то вдруг оказались.

говорю спасибо лету 2026 за вот такие хаос-хиты. Хаос вернулся в моду. В какой же раз? В 20-й? За последние лет 20? Каждое лето. Каждое лето дэнс-поп-хиты вот такие хаусовые. Мы, конечно же, их слушаем здесь, на Европе Плюс. И это круто. Самая лучшая музыка на планете Земля. Она вся у нас здесь будет скоро. Великолепная Оливия Дин. Ее история «Man I Need» послушаем. Будет «Медуза». И танцевальный хит «I Don't Wanna Go Home Tonight». Все это впереди. Все скоро. Лови.

0: Это Баста и команда «Моя Мишель». «Если я буду танцевать», так называется их работа. Сейчас она допоет. Буду вклиниваться периодически. «Моя Мишель», команда прекрасная, любимых, вообще одни из трендсеттеров, наверное, главных, прямо сейчас на российской поп-сцене. Я не эксперт. Претендую, конечно, но тем не менее, говорят так, эксперты так говорят. «Если я буду танцевать», тема классная, тема стильная. Естественно, мы всегда рады слышать команду «Моя Мишель» здесь у нас на Европе Плюс. Так что голосуй и за эту работу тоже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Пока, слушаем Энрике Иглесиаса, «Tide of Bensori», будет «Hurts» и «Purple Disco Machine», «Wonderful Life», немножко танцевальная версия, и хита «Все это впереди».
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
16: И, конечно, котики.

0: это Энрике Иглесиас, его вечный хит «Tired of Being Sorry» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Кайго, будет новинка «Take Me Back», DNCE, Мадонна и Мартин Гэрикс, Нильс Ван Зант и Пакита. Будет «Темпер Сити», классная поп-рок-тема «Self-Aware». Все это в новом часе, все скоро.
1: Европа Плюс рок, хиты с характером.

0: Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, доброе утро всем. Союз МС-30 отправится к МКС в марте будущего года. Названные финалисты конкурса «Культурная столица 2028» и новый сезон на Европе Плюс стартуют уже завтра. Об этом прямо сейчас. Итак, пилотируемый корабль «Союз МС-30» отправится с Байконура к МКС в марте следующего года. Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, в основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт НАСА Денис Бернко, который отправится по соглашению о перекрестных полетах. Их дублерами станут россияне Олег Кононенко, Александр Гребенкин, а также американец Маркос Берриос. КАМАЗ приступил к разработке первого автобуса с автопилотом. В компании уточнили, что внедрять такой транспорт на российские дороги станут поэтапно. Процесс будет учитывать опыт эксплуатации беспилотных грузовиков и зависеть от создания необходимой нормативно-правовой базы. Ранее в Минтрансе рассказали о планах тестирования беспилотных трамваев без водителя в кабине. Начало испытаний запланировано на третий квартал следующего года. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица 2028». В списке 8 городов: Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда, Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Всего на заявки на участие подавали 23 города. Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023-м. Принять участие в нем могут города с населением не менее 200 тысяч человек. Напомню, культурной столицей текущего года стал Омск, а в следующем году будет Челябинск. На будущей станции Достоевская кольцевой линии московского метро началось строительство наклонного хода. Это эскалаторный тоннель, соединяющий станцию с вестибюлем. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях и применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки превысит 92 метра. Достоевская, напомню, станет первой новой станцией кольцевой линии за более чем 70 лет. Новый сезон на Европе Плюс стартует уже завтра. «Бригада У», «Раш», «Крутой уикенд», «Weekend Star» не только выходят из отпуска. Так, по будням с 7 до 10 утра в «Бригаде У» вас ждут розыгрыши с невероятными призами, встречи со звездными гостями и билеты на выступления топовых артистов, и не только. Ну а с 7 до 9 вечера в радиоактивном шоу Антон Камолов, Артур и Саша снова будут спорить на горячие темы, делиться самым сокровенным, шутить.

шутить и общаться со слушателями. Присоединяйтесь. В конце выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

новинка от Кайго. Знакомого нам артиста, конечно, вот уже лет так 10, я думаю, мы слушаем его хиты здесь на Европе Плюс. И это прекрасно. Его очередная тема «Take Me Back» заслуживает нашего, конечно, уважения, любви, поддержки в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Проголосую за нее, и уже на следующей неделе в новом сезоне мы услышим ее по пятницам, конечно. У нас новый сезон начинается в следующий, точнее, в этот понедельник. Следующий понедельник. В этот понедельник. В следующий понедельник, который будет завтра. Следующий понедельник. Следующий. Но Еврохит ТОП 40, конечно, традиционно в пятницу в 2 часа дня. Так что голосуй, заходи. И послушай легенду, послушай Нио, его историю Клоуза. Будет также Джейсон Деруло и диджей Годжи Мичико. Классная летняя тема, актуальная. Все это впереди.

Road Attack to You. Качает, ребята, качает. Один из главных, наверное, главный все-таки танцевальный хит. Наверное, даже команду The Bounce они превосходят по уровню, как это правильно выразиться, проникновения на вечеринки летние, скажем так, в эфиры радиостанций, всех мировых радиостанций, платформ всех этих, Spotify и так далее. Эта тема уже в историю вошла 100%. Есть еще одна, которая наверняка войдет, потому что это Тиесто, у него по-другому не бывает. Beautiful Places, так называется его работа, послушаем. Будет поп-суперстар Ava Max с треком Kings and Queens, все впереди, все на Европе+, скоро.

0: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Вот что будет. Будет Дипло и танцевальная хитовая тема Two Steppin'. Еще будет Шакира и Burna Boy. Их один из главных, наверное, летних хитов лета 2026. Дай-дай. Почти 2,2 сказал. Что-то уже все. Еще есть Ларин и ее величайшая история Euphoria. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро. Дождись.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа плюс.

Нам надо все-таки как-то уже потихонечку двигаться, растрясти себя, потому что все-таки неделя рабочая, она близка. Сейчас немножко расплакнул кто-то. Но, тем не менее, несмотря на то, что близка рабочая неделя, у нас много интересных и важных, и радостных поводов в эту неделю, как раз-таки, которая будет, потому что у нас начинается новый сезон, и возвращается из отпуска твои любимые шоу и бригада У, и Раш, а в выходные будет крутой уикенд, вот так я все подвел. И, конечно же, буду я. Меня зовут Денис Романов. Будем, ребята, радовать вас и дальше. И, конечно, музыку лучше ставить, не надо ждать ничего. Вот она здесь и сейчас. Будет Кайра, будет классная тема Сауэр. Скоро, буквально несколько минут, и послушаем ее здесь, на Европе+.

с этой историей. Надо было сразу в начале лета ее выдавать нам и все. Но ничего, но мы все равно ее полюбим. Все равно будем за нее голосовать на europaplus.ru, чтобы она оказалась в чарте в нашем Еврохит ТОП-40. Так что заходи, поддержи парней, они заслуживают этого 100%. Еще один парень есть, который в свое время много любви на себя перенял, впитал. Это Гарри Стайлс, его история As It Was. Послушаем ее, точнее, As It Was, да? Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок-хит называется Stay. Все это впереди.

0: это Мизмо. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема, танцевальная, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет легендарный поп-рок коллектив The Rasmus, Living in a World Without You. Послушаем. Будет Зиверт и Эгоистка. А еще, конечно, впереди в понедельник, завтра, больше твоих любимых шоу, которые возвращаются после отпуска.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и

0: Выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на «Магнит Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: команда «Дерасмус» «Living in a World Without You», Алексей Иванов.
1: Абсолютно поддерживаю, согласен.
0: Невозможно, я хотел добавить, невозможно это, невозможно.
1: Это другая серия, другая совсем стиль.
0: Ладно,
1: да-да-да. Похрипываю немножко, но уже лучше,
0: все
1: чем
0: будет
1: в пятницу.
0: Окей.
1: Я в этом не сомневаюсь.
2: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

вами Европлюс и Алекс Мануилов. Всем-всем-всем отличных выходных. Заряжаемся позитивными эмоциями перед предстоящей рабочей неделей. Ну а впереди у нас Медуза, Loud Luxury, Britney Spears. Компания, конечно, разная, но однозначно супер хитовая.

Уверенные мысли вслух от Тимы Белорусских на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем клан «Карусель», «Консул Трейнинг» и классная летняя история от настоящих хитмейкеров Филатов Карасы и Денис Ферст. Впереди на Европе Плюс «Sweet Summer Night».

0: на Европе плюс Феникс. 9 недель у нас в Еврохит топ 40. Сейчас 11 место. Хорошо, конечно, но можно лучше, разумеется. Надеюсь, так и будет по итогам следующей недели. В общем, ждем Феникс на первом месте чарта Европы плюс.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: В кино с 20 августа.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
10: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
14: Вулкан выбрал тебя не просто так.
10: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
18: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции.

0: информации о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Конечно же, дружненько уходим в час следующий, где нас ждет еще больше хитов и еще больше музыки. Идем только вперед.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 13:00.

Meet me in the dark на Европе плюс Аве. А вот Алиф Арфен уже на подходе. Кстати, в прошлом бывший кондитер. Вот если бы не музыка, как говорит сам Али, то с удовольствием бы остался бы в этой профессии кондитера. Интересно, что бы выбрал вместо афиши сегодня Марат Бекметов? Но я не сомневаюсь, я уверен, что все равно бы это была она, афиша на Европе плюс. Подробности в середине этого часа. Марат, ждем.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Так, сейчас попытаюсь сформулировать правильно и четко. Мою хрипотцу в голосе сейчас сполна компенсируют блестящие вокальные данные. Марат Бекметов. Марат, приветствую тебя. Как
2: да,
1: дела?
2: Привет, Алекс. Все привет хорошо? Всем. Все отлично, а у тебя?
1: Как слышишь? Не, с вами все хорошо, ждем твою афишу с нетерпением.
2: Спасибо. Сначала кино. В прокат вышел фантастический боевик «Капкан времени». Третья мировая война имела разрушительные последствия для человечества. Территория Северной Америки расколота на несколько зон, а предотвратить полное вымирание людей удалось благодаря усилиям ученого Айнена Прескотта и его компании. При этом корпорация создала смертельный нановирус, и он распространяется через специальные часы. А чтобы получить противоядие, инфицированный человек должен выполнить приказ и ликвидировать назначенную цель. В театре сатиры играют Шекспир. Это укрощение строптивое. Случайно попав в Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у сеньора Баптиста есть две дочери, милая Бьянка и строптивая Катарина. У Бьянки очередь из кавалеров, а Катарину, несмотря на богатое приданное, обходит стороной. Но Петруччо хочет жениться на деньгах. Здесь фарсовая ситуация доводится до полного гротеска. Всевозможные обманы, подмены и переодевания только усиливают главную интригу. Начало спектакля в 7 вечера. В столице проходит Московская музейная неделя. В рамках нее каждый месяц бесплатно можно посетить свыше 30 музеев, галерей и заповедников. У каждого свой день для бесплатного посещения. Например, сегодня можно попасть в музей Булгакова, галерею Шилова, дом Гоголя, дом русского зарубежья имени Солженицына и галереи объединения выставочные залы Москвы. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Фестиваль «День истории Царицына» проходит сегодня в этом музее-заповеднике. Он посвящен переименованию села Черная Грязь в Царицыно в 1775 году. На территорию усадьбы восстановят атмосферу 18 века с историческими костюмами, музыкой и театрализованными сценами. В программе исторический променад, выступления актеров, кавалерийские сцены, танцевальные эпизоды, фрагменты придворных церемоний и музыкальные произведения эпохи Екатерины II. Вход свободный. Ну а на сцене у каменного пруда на ВДНХ сегодня фестиваль гавайской культуры. Посетителей познакомят с традициями островов через танцы, музыку, мастер-классы и интерактивные занятия. В программе выступления Дома гавайского танца и других коллективов, уроки танцев и создание традиционных цветочных венков. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Хакайго и Макс Макноун на Европе Плюс. 13 часов 35 минут по московскому времени. Отличный хит «Take Me Back», который мы, разумеется, ждем и в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Возможно, кстати говоря, уже и в ближайшую пятницу. В общем, это к чему? Потому что не забудь проголосовать за Кайго на europaplus.ru.

0: название этого трека «Take Me There». Ну, а проект «Дати» запомнить очень легко. Всего 4 буквы и 2 слова «Да», пробел «Ти». 13.50 в Москве, это Европа Плюс. Идем дальше, идем только вперед. Всем отличного выходного.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
13: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
14: Огненная гора изголодалась.
13: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хітов. Больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14:00.

количество произнесенных слов «бамболео». Трек так и называется, да, «бамболео» на Европе Плюс КДДК. Отличный летний хит на Европе Плюс. Ну и продолжим, конечно, в том же духе. Через пару минут с нами

который уже стал номером один во многих странах мира. Ну, не знаю, может, конечно, Мадонна и лукавит, но говорит, что она, ну, вот не ожидала никак такого глобального успеха этого альбома. Не ожидала, но наверняка надеялась. Ведь она все-таки по-прежнему настоящая поп-королева.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на bilayn.ru. 12+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Подписывайтесь премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
9: Дальше.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

на Европе Плюс. Оно бодренько и так вполне себе по-летнему, скажу тебе. Есть предложение продолжить в том же духе, но будем считать, что принято единогласно. Впереди Сиа, Кали Минок, Second Voice, Робин Шульц и крутейший новейший хит Sad Girls. Это профи высочайшего класса. Через несколько минут Биби Рекса и Дэвид Гетта.

С пилотов Кэрос, на этот раз вместе в компании с Dennis First. Отличный летний хит получился. Но дальше в том же духе продолжим Мичико. Впереди включаем фантазию, представляем себя где-нибудь на жарком пляже. Но для кого-то это сейчас реалии, это тоже допускаю, конечно же. Впереди диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.

Dance on Me. Ну а дальше у нас все больше хитов, все больше музыки. Ждем Тиесто. Впереди Доминик Файк, Шон Мендес и не один, а вместе с Камилой Кабео уже скоро.

0: Baby Doll, это Доминик Файк на Европе Плюс. А Доминик Файк, который как сказал, что никогда не читает рецензии на свои альбомы, считает, что абсолютно это лишним, потому что главное, он сам уверен и знает все его работы самые крутые в мире. Ну что ж, позиция, однако, имеет право.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: В кино с 20 августа.
9: Огненная гора изголодалась.
10: Только ты можешь спасти мир.
11: Ты ошибаешься.
8: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
12: Вулкан выбрал тебя не просто так.
8: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Европаплюс.ру.
16: Здесь больше хитов и больше музыки.
17: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
18: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
17: Заходи на сайт европаплюс.ру
19: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
18: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
17: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
18: 12+.

0: Люки Ли, один из ее ярчайших и крутейших хитов «I Follow Rivers» на Европе Плюс. В начале часа следующего с нами уже Боб Синклар и Кайза. Ждем «I Can't Wait».
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 5 вечера.

самый случай, когда не нужно быть телепатом или экстрасенсом, чтобы прочесть чужие мысли. Тима Белорусских как находка для шпиона просто нам все рассказал сам. Ничего не утаивая, ничего не тая. Мысли на Европе Плюс. Это Тима Белорусских. 17:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. И в мыслях и планах на ближайшие минуты у нас Розе Бруно Марс, Айова. Ждем Чарли Пус. Европа Плюс.

на 29 месте. Ну а теперь ждем, конечно, мощного продвижения по нашей хит-лестнице на следующей неделе от КДДК. При твоей, конечно, поддержке на нашем сайте europaplus.ru.

0: Midnight in the Dark. 17.50 в Москве. И до конца этого часа на Европе Плюс сначала Джонни с хитом «Помню», но затем Бенасси Бразерс, «Hit My Heart». Уж точно хит на все времена.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек. Жертва обстоятельств.
14: Категория 18+.
15: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
18: договорить здесь.
20: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
21: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: хит My Heart на Еврокрус. Да уж точно, хит на все времена. Ну а мы идем дальше, идем только вперед. И, конечно, дальше у нас однозначно лучшие хиты. Отличного выходного.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
3: Yeah. 18:00 в Москве. Всем привет.

Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, 18 часов 17 минут в Москве. Всем привет, шагаем бодро дальше в этот уикенд. Еще целый вечер воскресенья у нас есть, чтобы классно отдохнуть, отлично провести время под лучшую музыку. Так что вперед вместе с Медузой в ближайшие минуты услышим Don't Wanna Go Home и Flarock тоже здесь. Rise Up совсем скоро.

0: тела.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если охота потанцевать, не забывайте про наш подкаст «Резиденс». Все легко найти на сайте europaplus.ru. В любое время подключить особо классные электронные ритмы. Пока же продвигаемся далее вместе с Clan Carousel. Слышим «Ride» и дождемся «Marshmallow» и «Portugal The Man». «Phoenix» совсем скоро.

0: Marshmallow и Particles of Man, Европе Плюс, Phoenix, Tonight. Сегодня, конечно же, проведем время не скучно. Ну и завтра утром тоже заскучать не дадут ребята из бригады. Они возвращаются после отпуска, так что не забудьте подключиться. Завтра с 7 до 10 утром здесь на Европе Плюс. Белл и Вики, бригада У. Отдохнувшие, загорелые, заряженные. Так что подключайтесь обязательно. Пока же впереди у нас Sonic. Услышим Sky и Sombor тоже здесь. 12 to 12. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Европа+.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Basis Blues.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

Дон и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Бизар, 19 часов и 18 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся не скучно. Надеюсь, вы классно отдохнули в эти выходные, подзарядились. Завтра, кстати, вечером будем подзаряжаться уже вместе с шоу «Rush». Возвращаются ребята после отпуска. Антон Камолов, Артур, Саша. Так что вот в это время с 7 вечера до 9 встречайте «Rush» на Европе Плюс уже завтра. Пока же здесь Chappell Roan. Услышим «Good Luck, Baby» и дождемся «Portugal The Man». «Feel It Still» совсем скоро.

Большой нон-стоп, заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. Ловите в это время пауза, магнетик. Слышим AJR и Weak. Феникс, Ян и Рей Долзон тоже здесь. Call it love. Why don't we call it love? И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 8 вечера в Москве.

0: Бауза на Европе Плюс, Magnetic. Так ритмично и по-летнему продвигаемся далее. В этот вечер, 20 часов 18 минут в Москве. Всем привет. Отдыхаем дальше под отличную музыку от Мизмо. Слышим Hello. И Леон и Калум Скотт уже здесь. Стей уже через пару минут.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

Ромка Калитный и Броби Блюз, Dive Into Me, 21:18 в Москве. Всем привет, ну, готовимся нырнуть в понедельник уже совсем скоро, продвигаемся в сторону новой недели. Начнется она весьма нескучно, кстати, вместе с бригадой У, с 7 до 10, завтра встречайте Вэл и Вики, после отпуска появляются, так что будут вас снова заряжать и радовать, так что подключайтесь завтра, бригаду У пока же. Здесь Charli XCX, услышим Boom Clap и дождемся The Second Voice, Let Me Be на Европе Плюс.

гуляем нон-стоп, 45 минут без остановок впереди на Европе Плюс. В это время с нами Fast Boys с новинкой Music Sounds. Мы слышим Abbey, Meet Me in the Dark. Temper City, Self-Aware. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

Magic Sounds, отличная новинка от Fast Boy на Европе Плюс. Если понравилась песня, не забудьте ее, конечно же, в нашем чарте поддержать. Там все начинается по новой в Еврохит ТОП 40, так что welcome на сайте europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Джастином Тимберлейком. Услышим его легендарную работу What Goes Around Comes Around и летний ритмичный трек от диджея Годжи и Джейсона Дерула Мичико через пару минут.

красивый трек от Дати на Европе Плюс. Далее продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классных хитов у нас на подходе. Услышим BTS и Swim. И дождемся завирусившийся трек от Доминика Файка Baby Doll совсем скоро на Европе Плюс.

0: Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок. Впереди с нами в это время новинка от Filat & Keras. Sweet Summer Night. Услышим Imagine Dragons. Bones. Тим Импал и Дженни тоже с нами. Дракула. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: каменное тело.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, надеюсь, потанцевать тоже вы успели в эти выходные. Отлично отдохнули, подзарядились, готовы к новой неделе. Продвигаемся далее. Не спеша, конечно же, и очень хитово. Впереди у нас Бауза, услышим Magnetic и Naked Circle Waves. Через пару минут Sweet Emotion на Европе Плюс.
2: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
3: У того, кто слушает тебя по вечерам.
2: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

Пауза на Европе Плюс, Магнетик, по-летнему ритмично продвигаемся далее в этот вечер. Привет всем, кто не спит. Ну, завтра, кстати, не забудьте проснуться пораньше. Завтра бригаду возвращается после отпуска с 7 до 10 утра здесь на Европе Плюс в Элле Вике. Снова в эфире, так что будет не скучно. Пока же с нами Риальдо. Услышим No One Leaves the Discotheque Alive и Леони Калум Скоттер. Здесь Stay через пару минут.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Imagine Dragons, Radioactive. Услышим Анату и Talk to You. Терри Смит тоже появится. Mr. Know It All. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Ну, здравствуй, понедельник, и всем привет, столица полночь.

0: Европа+. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа. День номер один на Европе+. Целый день, каждый час. Ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа. День номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

давайте думать об этом. И сегодня как раз этот понедельник будем начинать с прекрасной мыслью «The sun is up, where are you?». Через пару минут здесь поймаем Рэя Далтона. Также впереди здесь Fast Boys, новинка Music Sound.

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

проигрывать или тоже. Главное, что они есть, и они играют лучшую музыку этой планеты здесь, вместе с Европой Плюс. Классная новинка Music Sounds, только что от Fastboy, да, Music Sounds. Лето продолжается, и жизнь идет к лучшему. Впереди на Европе Плюс Ava Max, Party Fake. Встретим также Алока и Калит, Diving to Me. И через пару минут здесь яркий хит этого лета 2026 от DJ Коджи, Джейсон Деруло и Melody Michiko.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

більше музики. 12+. Европа Плюс. Радио.

только что на радиостанции номер один России. Это почему эти девочки такими грустными были? Потому что они Европу Плюс не встречали. Но как встретили, так сразу все изменилось. Это правда. Бибер Экса и Дэвид Гетта здесь на радиостанции номер один России. Мы готовы двинуть дальше и поймать еще больше хитов и больше музыки. Впереди Леони, Callum Scott, Stay. Будет также команда Coldplay. Абсолютно легендарная музыкальная пластинка Clocks. Встретим и хит этого лета от Ави. Meet Me in the Dark. Меня зовут Макс Филин. Всем классной ночи и крутого понедельника вместе с Европой Плюс.

часов по московскому времени. Сегодня тема эфира: на чем нельзя экономить в отпуске? Вдруг вы уже собираетесь в отпуск, как раз пригодится, или вы уже были в отпуске, и вы как раз можете поболтать

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0273.